0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.

реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу.

Нравится танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают народные.
0: Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске всегда был больше, чем культурное событие. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии его торжественного открытия, пишет Белта. Президент отметил, что историю фестиваля не прерывали ни кризисы, ни пандемия. Весь мир был в локдауне, но позывные «Славянского базара» звучали из Витебска. Город говорил и показывал, что настоящее искусство никогда не имело и не будет иметь преград. Обращаясь к зрителям, артистам и организаторам, Александр Лукашенко подчеркнул, что без них не было бы этого праздника. Глава государства уверен, что с их поддержкой и искренней любовью дальнейшая история фестиваля будет долгой и яркой. Добавлю, в этом году Славянский базар проходит с 14 по 20 июля. Тем временем Индонезия ввела безвизовый режим для белорусов, пишут Минск Новости. Договоренность была достигнута во время встречи Александра Лукашенко и главы Индонезии. Тогда президент поблагодарил индонезийскую сторону за принятое решение, а также отметил открытие посольства и запуск прямого авиарейса. К слову, Индонезия представляет интерес как в культурном, так и в географическом отношении. Ну а при планировании поездки стоит учитывать сезонность и транспортную доступность островов. А еще начальник генштаба Павел Муравейко вместе со своим азербайджанским коллегой посетили белорусские воинские части в минувший четверг, рассказали в Минобороны. В ходе официального визита они побывали в 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригаде и 927-м центре подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов. Там глава иностранной делегации ознакомился с задачами, учебно-материальной базой, порядком подготовки военнослужащих, а еще и с образцами вооружения, военной и специальной техникой. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске ожидается дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 16 тепла, а вот в Минске до 19. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова дожди, температура воздуха в Витебске до 20 тепла, а в Могилеве и Минске до 25. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
1: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня про имбирь. Я расскажу, чем этот корень ценится еще с древности и почему не стоит перебарщивать с его употреблением.
0: «Здоровый день».
1: Корень имбиря люди знают с незапамятных времен. По сей день его используют как приправу, делают отвары и даже добавляют в косметику. Этому корнеплоду посвящали легенды, а из-за него пираты грабили целые караваны кораблей. Имбирь включен во все медицинские трактаты Индии и Китая, и даже в некоторых странах он использовался в качестве денег. Назревает логичный вопрос: за что же ему такие почести? Давайте разбираться. Многие знают о его противовирусных свойствах. Имбирный чай пьют для лечения и профилактики простуды, ангины и гриппа. А, к примеру, в Китае делают конфеты от кашля с имбирем. Корень хорошо помогает в борьбе с тошнотой. Часто на упаковках лекарства можно увидеть фразу «не рекомендуется к приему беременным и кормящим женщинам». Так вот, имбирь в разумных пределах беременным можно. Он хорошо снимает тошноту и помогает при расстройствах желудка. А еще он неплохо снимает боль. Американские ученые обнаружили в составе корня мощные химические соединения под названием гингерол. Они снимают воспаление суставов, что облегчает боль при артритах, остеоартрозах и ревматитах. Также те самые гингеролы убивают некоторые виды раковых клеток. Медики из Американского университета Миннесоты уже даже разработали и запатентовали препарат на основе корня имбиря. Хорошо известен этот корнеплод в качестве афродизиака. В арабских сказках и китайских учебниках медицины он упоминается как средство разжигания страсти. С китайского языка название растения переводится как мужественность. Ну и в конце концов он дает блюду и напитку свой неповторимый вкус и аромат. Имбирный чай с лимоном и медом согреет вас изнутри в холодный вечер. Посыпьте тертый имбирь на мясо, и вы получите блюдо с приятной остринкой, а главное, оно станет гораздо полезнее. Главное, не переборщите, иначе вас ждет раздражение слизистой, тошнота и изжога из опоры. В редких случаях, возможно, аллергия в виде сыпи. К счастью, сегодня, чтобы увидеть имбирь на своем столе, не обязательно становиться пиратом. Его без труда можно найти на прилавках наших магазинов. Тем не менее, не забывайте, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день».
2: Реклама на Компас FM.
3: Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко ознакомился со стратегией ВПК Витебской области во время рабочей поездки в Варшанский район на этой неделе, пишет Белта. Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник рассказал президенту о работе с инвесторами в сельском хозяйстве, такими как агрокомбинат Дзержинский, Горецкий пищевой комбинат, Савушкин продукт и реализации новых проектов с совокупными инвестициями почти миллиард рублей, на что глава государства отметил хорошую переработку. Но сделал важное стратегическое замечание, что к этому еще надо подвязывать колхозы и совхозы. Тем временем регистрацию домашних животных упростят, пишет .бай. Как рассказали в Национальном центре электронных услуг, белорусы смогут оформлять своих питомцев онлайн через сервис e-послуга. Такая возможность должна появиться уже до конца года. К слову, сейчас на портале доступны более 380 процедур, начиная от регистрации ребенка в детский сад и до подачи заявления о заключении брака в ЗАГС. А еще вступительная кампания в вузы, где готовят военные кадры, продолжается, сообщили в Минобороны. Среди них военная академия, военный факультет БГУ, военно-технический факультет БНТУ и другие столичные учреждения высшего образования. Кроме того, учиться военному делу можно и в Гродно. К слову, в этом году военная академия наберет более 750 курсантов, а еще для девушек запланировано более 30 мест. Для них в этом году возобновили набор на специальность управления воздушными судами государственной авиации. Приемные комиссии будут работать до 19 июля включительно, а подать документы можно ежедневно из 9 утра и до 6 вечера. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске ожидается дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 16 тепла, а вот в Минске до 19. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова дожди, температура воздуха в Витебске до 20 тепла, а в Могилеве и Минске до 25. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Это происходит с каждым однажды.

0: старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про первый в мире смартфон с ИИ-агентом и какой эксперимент собирается провести агентство НАСА. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: Первый в мире смартфон, который работает на базе ИИ-агента, готовится запустить в массовое производство частная китайская компания StepFun. По словам разработчиков, человеку больше не нужны приложения. Он вообще не будет пользоваться гаджетом в привычном понимании. Взаимодействие будет заключаться в постановке задач. Достаточно просто сказать или написать, что нужно сделать. Например, записать владельца к врачу, забронировать билет на поезд или столик в кафе и ответить на сообщения в социальных сетях. Создатели гаджета обещают, что агент сможет выполнять почти все манипуляции в смартфоне, которые делает человек. При этом со временем он будет лучше узнавать хозяина и некоторые детали будет учитывать самостоятельно, вроде бронировать столик всегда у окна. Сам по себе аппарат ничем не отличается от других. У него есть камеры, пару физических кнопок и обычный IPS-экран. Цену аппарата под названием StepX Neo пока не назвали.
0: Дело техники.
1: НАСА набирает добровольцев для самой реалистичной космической симуляции в истории. Как пишут на официальном сайте агентства, всего в эксперименте три этапа. Полет на Красную планету, проведение там научных изысканий и возвращение обратно. Людей на 12 месяцев поселят в изолированный комплекс. Им нужно будет жить по марсианскому времени, выращивать еду, управлять ровером, регулярно выходить на имитацию внекорабельной деятельности и работать в условиях нехватки еды и воды. Ученые будут изучать не только физическое состояние экипажа, но и сон, психологическую устойчивость и взаимодействие людей в длительной изоляции. Полученные данные помогут НАСА подготовиться к будущим миссиям на Марс с участием людей. Настоящего космоса не будет, но испытания обещают быть максимально близкими к реальным условиям длительного межпланетного полета. Как добавили в НАСА, ученые получат необходимую информацию, участники – незабываемые впечатления. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: всегда по пути. Наша песня.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потерял.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Президент заявил о необходимости постепенного и настойчивого перехода на отопление древесными пеллетами, посещая реконструированный агросервис в Шкловском районе на этой неделе, пишет Белта. Александр Лукашенко сказал об использовании в стране данной продукции, в том числе дров, когда выслушал доклад, что котельная в агросервисе работает на древесных пеллетах. Он подчеркнул, что в Беларуси огромное количество древесного сырья, которое надо эффективно переработать и использовать, и заводов для этого достаточно, а природный газ или другой источник топлива только как резерв, резюмировал президент. Тем временем школьные базары уже развернулись во всех крупных универмагах и торговых центрах, сообщает телеканал СТВ. Так, стоимость полной экипировки школьника будет от 120 до 600 рублей и выше. Отмечу, на школьный ассортимент действуют жесткие ограничения по торговым надбавкам, что сдерживает рост цен. А вот главная особенность этого сезона – создание реестра отечественных производителей школьной одежды. Отбор туда строгий, форма должна отшиваться в Беларуси исключительно из безопасных материалов белорусского или российского производства. А еще переговоры начальника генштаба Павла Муравейко с его азербайджанским коллегой Керимом Велиевым прошли в Центральном доме офицеров в минувший понедельник, рассказали в Минобороны. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его наращивания. Как отметил Павел Муравейко, основа для развития взаимодействия, в том числе между военными ведомствами, создают доверительные отношения глав двух государств. В свою очередь, Керим Велиев поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что Беларусь и Азербайджан должны укреплять сотрудничество, развивать обмен опытом и сохранять общую историческую память, которая лежит в основе братских отношений двух народов. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске ожидается дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 16 тепла, а вот в Минске до 19. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова дожди, температура воздуха в Витебске до 20 тепла, а в Могилеве и Минске до 25. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.
1: Вы слушаете Компас FM.
2: Я, кажется, в край достал свою патру.

0: слушаете Компас FM.
1: Я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни. Иду по вечному кругу.
0: Компас FM. Всегда по

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне Relax, Take It Easy от Микки.

Эта история началась еще в 2000-х, в Лондоне. Тогда молодой ливанец Майкл Холбрук Пенниман-младший, также известный как Мика, вместе с родителями переехал в Соединенное Королевство. Музыкой парень занимался еще с детства. Родители обучили его игре на фортепиано, и уже к 7 годам он написал свою первую песню «Angry». В возрасте 12 лет начал учиться пению в Королевской музыкальной школе. Интересно то, что его преподавателем была уроженка СССР и выпускница Московской консерватории Алла Аблабердыева. И вот после одного из занятий в июле 2005-го Мика возвращался домой на метро. Как вдруг на перегоне между станциями поезд встал. Отключился свет, раздались звуки взрывов и крики пассажиров, которые оказались в заваленных вагонах. На соседней станции лондонского метро группа исламских фундаменталистов устроила серию терактов. Вместе с остальными пассажирами по вентиляционным шахтам метро юноша полдня выбирался наружу. После спасения он и написал песню, в которой описал и бегство из полуразрушенного поезда, и мысль, которая не отпускает его и теперь. «Расслабься, успокойся, мы ничего не можем сделать. Расслабься, успокойся, вини в этом меня или себя». Родители помогли юноше оплатить консультации психолога и записать песню. И уже в январе 2007-го песня от Мики «Relax, take it easy» добралась до вершины чартов BBC. Вот такая история еще одной хорошей песни. Меня зовут Руслан Нариманов, а это «Relax, take it easy» от Мики.

0: История одной хорошей песни. Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Президент поручил выработать четкую программу по разведению отечественной красной породы коров. Об этом заявил, посещая сельхозпредприятие Устье в Оршанском районе на этой неделе, пишет Белта. Здесь, где занимаются этим вопросом, Александр Лукашенко напомнил, что ранее планировалось на основе более 1000 голов, закупленных в Дании, вывести свою породу, приспособленную к местным условиям. Но реализация проекта затянулась, в связи с чем глава государства поручил найти специалистов, которые бы четко расписали для ученых данную задачу, начиная с того, сколько должно быть этих коров ежегодно, до количества комплексов. По словам президента, конкретная программа позволит по результатам дать оценку и понять, на что должны выйти. Тем временем о безопасном поведении у воды напоминают в МЧС. В рекомендациях для граждан несколько правил. Если купаться, то только в специально оборудованных и отведенных местах. Ни в коем случае не заплывать за буйки ограждения и не оставлять детей без присмотра. А еще не играть на воде и не подавать ложных сигналов бедствия. Также по запретом плавания в алкогольном опьянении, прыжки в воду с мостов, пристани и других мест. К слову, с начала сезона в белорусских водоемах утонул 71 человек, из них 5 детей. А еще капсула с посланием ветеранов Великой Отечественной войны передана в Гродно в минувший четверг, рассказали в Минобороны. В рамках военно-патриотической акции «Письма потомкам» столетию Великой Победы посвящается юной патриотке клуба 6-й отдельной механизированной бригады «Дружина» Софии Бодок. Ее отдал участник Великой Отечественной войны Иван Невзоров. Контейнер будет храниться в историко-археологическом музее до 9 мая 2045 года. К слову, акция прошла практически во всех областных городах, а завершится она в мемориале Курганславы. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске ожидается дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 16 тепла, а вот в Минске до 19. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова дожди. Температура воздуха в Витебске до 20 тепла, а в Могилеве и Минске до 25. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Вы слушаете Компас FM.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Ирина Журавлик. Здравствуйте. В Беларуси началось голосование за присвоение государственного знака качества, пишет .бай. В этом году в борьбу включились 260 наименований, почти 120 из которых – продукты питания. Тут и хлеб, и любимые сыры, и йогурты, мясные деликатесы, консервы и даже соль. И да, снова ожидается дуэль сгущенок из Рогачева и Глубокого, правда, в новых вариантах с какао. Каждого претендента оценивают по 5 ключевым критериям – безопасность, экологичность, технологичность, инновационность и эстетичность. То есть, как выглядит товар на полке, насколько разумна упаковка и удобно ли его представить покупателю. Эксперты выставят свои баллы по своим направлениям до 1 августа. А за визуальную часть, упаковку и презентацию голосуют сами потребители. В списке не только еда. В номинации «Промышленные товары для населения» – косметика, мебель, одежда, техника, ковры, посуда и даже мотоцикл. Еще есть отдельный раздел для производственной технической продукции – самосвалы, зарядные станции для электромобилей, стройматериалы, удобрения и прочее. То есть знак охватывает и бытовые вещи, и серьезную промышленную технику. Государственный знак качества действует с 2024 года. Он присваивается на 2 года. Победители вправе помечать упаковку и рекламу этим символом. Но если товар перестает соответствовать требованиям, право использовать знак могут отозвать. Проголосовать можно до 26 июля на сайте качество.бел. Меня зовут Ирина Журавлик. Это были народные новости. Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: Народные новости. Реклама на Компас-ФМ.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас-ФМ дискотека 90-х. Впереди выходные. Вы их заслужили.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 20 градусов тепла, а вот в Минске до 25. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.